0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты, встраиваемые варочные панели и духовые шкафы, компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем, для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
3: Ипотека Сбербанка стала доступной.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Внимание! В центре климата черная, черная пятница!
6: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
7: Но скидки будут меньше.
6: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
8: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
9: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: Всем самого доброго утра, ребятки, пятница. Кто-то реагирует на этот день недели как-то своеобразно, мол, ого, скоро выходные.
3: Мы на это самом я?
2: Деле... Не, я не знаю, я как-то как бы и в понедельник хорош.
3: А у что тебя 7 пятниц на неделю.
2: Молодец, слушай. Сегодня, кстати, отмечается Всемирный день фармацевта. Поэтому мы поздравляем всех причастных. Это очень ответственные люди. Именно от них зависит... Ну, ваши
3: как,
2: выходные.
3: Как скоро мы поправимся?
2: Слушай, ваши выходные, чтобы не болела голова у кого-то, надо идти к фармацевту, и он тебе подскажет, какое лекарство нужно принять, и тогда выходные будут как бы на ура. Поэтому в предвкушении этих самых выходных, друзья, здесь Марьяна и Эльдар, полетели.
4: Останутся.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Овен. День потребует собранности, не хватайте сразу за все дела, а вечером найдите время для отдыха и приятного общения.
2: Прекрасный гороскоп, я считаю, для всех знаков.
1: Ты не Овен, да, не общаемся. Давай, поехали.
2: Тельцы, в работе может появиться интересное предложение, которое стоит внимательно рассмотреть. В личных делах лучше говорить прямо, но без лишней резкости.
1: Близнецы, вас ждет много общения и новостей, среди которых окажется что-то действительно полезное. Это хороший день, чтобы договориться о том, что давно откладывали. Вот смотри, если ты что-то давно откладывала, что
2: деньги.
1: Молодец. Вот я прям вот читаю, без языка снимаешь. Вот лучше вот раз долго
2: откладывайте деньги.
1: Летите. Летите на отдых. Раз хорошо откладывали, договоритесь.
2: Птичка, летим со мной.
1: Да.
2: Так, раки, не позволяйте чужой спешке сбить вас с собственного ритма. День подходит для домашних дел, покупок и спокойных разговоров.
1: Лев, сегодня ваши идеи заметят, поэтому не стесняйтесь проявлять инициативу. Главное, не превращать уверенность в желание командовать всеми вокруг.
2: А но могут ли вы по-другому?
1: Может быть, как-то попробовать. Аккуратненько.
2: Девы, удастся разобраться с вопросом, который давно не давал покоя. Вечером полезно немного отключиться от дел и заняться собой. Я отключаюсь.
1: Отключайся, но ты скорпион, поэтому ничего не делай. Весы, день может принести неожиданную встречу или приятное сообщение. Не спешите принимать решение. Небольшая пауза поможет увидеть ситуацию яснее.
2: Ясно. Скорпионы, вам сегодня пригодятся выдержка и умение держать эмоции под контролем. Вечером возможен разговор, который многое расставит по местам.
1: Готово?
2: Готово.
1: Стрелец, хороший день для новых планов и небольших перемен. Не бойтесь попробовать что-то непривычное. Именно это поможет поднять настроение.
2: Сам писал.
1: Я всегда себе вот эти вот штуковины...
2: Вот по ощущениям, такие, да, у стрельцов всегда замечательно.
1: А что это непривычно?
2: Козероги. Рабочие вопросы потребуют внимания, но вы сможете быстро навести порядок. После дела обязательно оставьте время для отдыха, а не только для очередного списка задач.
1: Водолей. Неожиданная идея может оказаться интереснее привычного плана. День также подходит для встреч, общения и новых знакомств.
2: Напоследок, рыбы. Сегодня лучше доверять не только эмоциям, но и здравому смыслу.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 8 утра. Здравствуйте. Деньги, отнятые у приднестровских предприятий, не будут возвращаться.

С Молдовой. Такое заявление сделал молдавский политпредставитель Валерий Киверь по итогам дискуссий с Виталием Игнатьевым. Встреча переговорщиков прошла в тираспольском офисе миссии ОБСЕ. Главный вопрос повестки – отмена псевдо-НДС и акцизов, введенных Молдовой для Приднестровья. Киверь заявил, что, цитирую, «деньги не будут возвращаться к неизвестным бюджетам в Приднестровье, а все изменения налогового законодательства вводятся с целью реинтеграции. Более того, прописанного механизма возврата НДС Приднестровью нет», – сказал Киверь. Правительство якобы только готовится его разработать. Между тем, за 3 недели дополнительных поборов со стороны Молдовы приднестровские предприятия практически прекратили работать. Это решение властей Кишинева де-факто заблокировало импорт товаров и спровоцировало падение активности, констатировал Виталий Игнатьев. Он подчеркнул, что цель введения новых налогов Молдовы политическая. Двойного и тройного налогообложения нет нигде в мире. И это противоречит нормам и ВТО, и Евросоюза. Политпредставителя Молдовы призвали прекратить поборы и напомнили об альтернативном предложении Приднестровья. 26 леев за куб газа в Молдове – это еще не пик. Цена может вновь вырасти, считает глава Национального агентства по регулированию в энергетике Алексей Таран. Так он прокомментировал очередную заявку Энергокома на повышение тарифа за газ. Теперь до 26 леев 25 баней. Агентство не может гарантировать, что на этом цена остановится, сказал Таран. Динамика, по его словам, определяется международным рынком и не зависит от властей Кишинева. Глава НРЭ при этом констатировал, повышение газового тарифа скажется на цене электричества и отопления. Они тоже повысятся. Продолжаем выпуск. Команда спасателей «Слободзеи» стала первой по итогам первого дня чемпионата по пожарно-прикладному спорту в общекомандном зачете. На втором месте «Тирасполь», на третьем – команда из «Бендер». Чемпионат прошел в 31 раз. Участвовали 11 команд. Они преодолевали полосу препятствий, бежали эстафету, на скорость развертывали пожарные рукава. Этапы были как на воде, так и под водой. Сегодня соревнования продолжатся в «Тирасполе» сразу в 2 местах – в пожарной части на Гвардейской и на Центральном пляже. В Приднестровье пришла климатическая осень. По ночам температура опускалась ниже 10 градусов. В Рыбнице даже до 3 тепла наблюдалось. А днем столбик термометра держался ниже плюс 20. Осеннюю погоду нам принесли холодный фронт и заток воздуха с севера Скандинавии. Помог немного и цикл над Белоруссией и Прибалтикой, рассказал главный синоптик Приднестровья Виталий Кольвенко. С одной стороны, благодаря этому циклону у нас не случились заморозки, а с другой, он не дал возможность прогреться воздуху днем. Так и появилась осень. И о погоде на сегодня, 25 сентября. Облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 8-10 тепла, днем плюс 18-20. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
3: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело? Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция. Вау, я тоже хочу. Так позвони в студию загара Санстудио 4-5-3 и запишись.
7: Погоди, а это обязательно?
6: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
7: А если я вертикальную хочу?
6: Санстудио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Санстудио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
8: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья. 8:23 на студийных часах. Эльдар и Марианна этим утром здесь с вами. Ну что, поговорим о погоде. Солнечно, по крайней мере, в Тирасполе. Солнцезащитные очки, друзья, не забываем. И самое главное, их не теряем. До плюс 21 сегодня. Я считаю, это прекрасно. А между тем, на календаре у нас какое? Пятница? 25 сентября. Ну, как бы первый месяц осени подходит к концу, но и рабочая неделя. Здесь вместе строим планы на предстоящие выходные. Вот Дин Королёв зашла. Дин, здравствуйте. Значит, скоро будут новости в 9 часов. Ну и скоро здесь говорим о том, чем прекрасен сегодняшний день, чем он вошел в историю, чем запомнился и какие праздники сегодня можно взять, да и отметить. Ну а пока, я поговорю под прекрасного Роя Орбисона. Ох, Pretty Woman, красотка! Помним, да, Джулия Робертс, Ричард Гир. Предлагаю сделать радиоприемник погромче и вот такой вот уверенной походкой, улыбаясь, двигаемся навстречу новому дню.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
3: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
2: Но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
4: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 9 часов. Факты депортации и задержания приднестровцев в аэропорту Кишинева фиксируются буквально каждые несколько недель. Об этом сообщил глава МИДа Виталий Игнатьев по итогам встречи с молдавским политпредставителем Киверем. Стороны обсудили проблему свободы передвижения жителей Приднестровья. «Когда человека лишают возможности вернуться домой, это одна из форм давления», — подчеркнул Игнатьев. Накануне молдавской стороне вновь было предложено подписать декларацию о приверженности мирным методам в урегулировании. Молдова снова отказалась. Ситуация с уровнем Днестра остается сложной. Сброс воды из украинского водохранилища пока сохранится на уровне 60 кубов в секунду, решила Днестровская комиссия. Хотя Украина настаивала на снижении объемов до 50 кубов. Аргументировала тем, что в Днестровское водохранилище поступает воды в 3 раза меньше. Маловодье меняет экосистему реки, рыбе все сложнее нереститься, некоторые виды молоди практически исчезли, сообщают экологи. Это подтверждают рыбаки. Их привычные места для ловли исчезают. Причины маловодья нет осадков, прежде всего в Карпатах. По мнению специалистов, если ситуация не улучшится, Днестр рискует остаться вообще без рыбы и других существ.

Продолжаем. В Советском сегодня стоит флюроавтобус. Выездные обследования в Рыбницком районе продолжаются, сообщает Минздрав. Жители Советского уже могут подходить к местному ФАПу. Там остановилась спецтехника и работают врачи. Прием открыт до часу дня. Странный вирус добрался до Приднестровья, им болеют в России и странах Европы. А странный, потому что без температуры. Только першение горла, сухой кашель и слабость. По мнению врачей, странная простуда может быть новым штаммом ковида. Стратус или же обычный ОРВИ. То, что температура остается в пределах 36,6, говорит о том, что иммунитет борется с вирусом точечно. К примеру, заложило нос, иммунная система человека бьет вирус локально, в носоглотке, не пуская дальше, поэтому и жара нет. О погоде к этому часу в Тирасполе +12. Это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки. С духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта.

0: комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, в кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
4: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: Гадаем по книге дня.
2: Ох, это моя любимая игра, друзья. Гадаем по книге дня. Спроси у книги. Мариан Логинова в студии. Гадалка. Блондинка, между прочим. Как вы относитесь к гадалкам-блондинкам? Спонсор нашей игры – книжный магазин «Поиск». Любите хорошую историю? Вам точно в «Поиск». Здесь найдется все. Захватывающий роман, детективы, книги для детей и подростков, полезная литература и новинки для настоящих книголюбов. Книжный магазин «Поиск», город Бендера, улица Ленина, 50/3. Угол улицы Калинина, номер телефона 373-37-68-741. Друзья, есть вопросы? Пишите в Вайбер. Обязательно сопровождайте вопрос страницей и строчкой. Сегодня я, по традиции, гадаю по своей любимой книге. Надеюсь,

Преподаватели университета не слышат меня. А Беатрис Смол «Непокорная», розовая, симпатичная книга. Наши слушатели говорят, что здесь, вот все, что здесь написано, все, что я говорю, все сбывается. Поэтому скорее Вайбер, вот, пишет нам Михаил, дадут ли сегодня зарплату. 25 число. Вам 25-го дают, Михаил? Сейчас мы спросим о Беатрис Смол. Страница 18. Я же говорю, Беатрис Смол не обманывает. Как же? От нее дождешься? Это от бухгалтера, что ли? Дождешься. Михаил, зарплату дадут. Мыслим позитивно. Так, загляну в Вайбер, есть ли еще вопросы. А вы знаете, вопросов пока нет. Пока только поздравления долетают. У нас вчера был день рождения. Друзья, все читаем, все видим. И еще хочу сказать, заходите к нам в Инстаграм. Там серия роликов с нашими любимыми слушателями. Комментируйте и обязательно делайте репосты. Вопросы жду. Спроси у книги. Скоро новое включение.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палецкого 8А.

0: Так.
1: Сверху, да. Что там? Сейчас, говорит.
0: А теперь она будет спать с Джаредом в другой комнате.
1: Ксения.
0: Что там и как, она понятия не имела. Джаред готовил ей сюрприз.
1: Аккуратненько со своим счастьем. Этот Джаред, он слышал и на Наталью, и на Ксюшу. Кстати, это не плохой Джаред. Посмотрите, он какой этот.
0: Ну смотри, Джаред готовил ей сюрприз.
1: Ну хорошо, был бы какой-то там...
0: Миранда догадывалась, что это будет что-то необыкновенное.
1: Но Джаред-то подкатывал сейчас к Наталье, понимаете?
0: У каждого свой Джаред. Конечно.
1: На каждого Андрейку найдем свою Юльку, понимаете? Все хорошо.
0: На каждого Джареда найдем свою Ксению.
1: Да, хорошо, хорошо. Так. Сегодня день рождения любимой мамочки.
0: Поздравляем мамочку.
1: Давайте аплодисменты дадим. 75. Кстати, в программе по заявкам можете сейчас уже оставить свои поздравления.
0: Конечно.
1: Обязательно наши коллеги озвучат музыкальное сопровождение. Все будет хорошо. Нам написали, что мы лучшие. Ну, вы лучшие. Получается, вы это мы. Ну, мы с тобой. У меня день рождения. Что будет сегодня? 25-я строка, 9-я страничка. 9-я страничка,
0: так,
1: еще 25-я строка.
0: Подожди,
1: ну, раз это день рождения, значит, это что-то вот величайшее. Значит, вниз даже идти не будем.
0: Хорошо. Да? Разумеется, убеди Адриана поехать к лорду Стюарду.
1: Наконец-то.
0: Одного. Скажи, что присоединишься к нему неделей позже. Путешествие.
1: Едьте, значит, сначала сами. Посмотрите, отдохните. Там,
0: потом Адриана убедите.
1: А потом уже, да, звоните какому-то итальянцу, в моем понимании, только Челентано. Или,
0: а кто такой?
1: Или врубайте итальянский. Это Дарья, вот Дарья, она говорит, спасибо.
0: Хорошо.
1: А как вы относитесь, Дарья? Я знаю, что у вас репертуар чуть другой. Дарья, кстати, наша постоянно слушательница, заказывает в программе по заявкам тоже крутые песни. Как вы относитесь к итальянскому творчеству? Ну, допустим, Адриана Челентано. Так, у нас по-любому будет Леша Свик, и давайте Адриана Челентано тоже. Дайте это.
0: А есть еще вопросы?
1: Есть, есть.
0: Душевно поет.
1: Смотри. А мы можем.
0: И ты, и Адриана душевно.
1: Да, ну, если бы сейчас Адриана услышала бы, не дай бог. Все, что ли, да, получается, на данный момент?
0: А я предлагаю продолжить.
1: Вот это поворот, Ксения пишет. Вот это поворот. Вот новый поворот.
0: Так и до машины времени дойдем.
1: Да, да, да. А это ДДТ вроде, нет? Или
0: нет,
1: это машина времени, да?
0: Это машина времени.
1: Да. Ну, давай. Хорошо. Если бы сейчас была бы машина времени, раз у нас пока ждем вопросы.
0: Куда бы мы отправились?
1: Куда бы ты отправился? Я-то знаю, куда я отправился бы.
0: Ох,
1: какое прям поздравление. А давайте мы его зачитаем, пока ты думаешь, куда мы отправимся. С днем рождения, любимое радио. Дорогие наши радиослушатели, что немаловажно, у нас вчера был день рождения, но поздравления принимать можем хоть каждый день. Ольга, Марьяна, София, Александр, Вячеслав, Ильдар. Искренне поздравляю. Поименно знает. Выйти из строя. Поздравляю вас всех с вашим профессиональным праздником. Пусть ваши голоса всегда звучат в эфире с улыбкой, как и всегда, с хорошим настроением, позитивной энергией. Желаю вам благодарных слушателей, интересных гостей, ярких эфиров и побольше поводов говорить только о хорошем. Спасибо вам за то, что каждое утро, день и вечер вы становитесь частью нашей жизни. Поднимаете настроение, дарите эмоции, музыку и подарки от спонсоров. Пусть радио в завершении продолжает объединять людей, а ваша работа приносит радость и вдохновение. С праздником!
0: Дзынь!
1: Дзынь, да. Леша Свик. Давайте Лешу Свик, Адриана Челентано, а мы услышимся в следующем часе.

0: Далеко-далеко, где кончаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо, далеко-далеко, где кончается море.
1: Интер-Ф.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 10 часов в Тирасполе. Здравствуйте. Деньги, отнятые Молдовой у приднестровских предприятий, не будут возвращаться, заявил молдавский политпредставитель Валерий Кивери. Цитирую, деньги не будут возвращаться к неизвестным бюджетам в Приднестровье. А все изменения налогового законодательства Молдовы вводятся с целью реинтеграции. Кивери признал, механизма возврата НДС Приднестровью нет. Правительство Молдовы только готовится его разработать. Приднестровские предприятия практически прекратили работать из-за дополнительных поборов Молдовы. Решение

Властей Кишинева ввести НДС и акцизы де-факто заблокировала импорт товаров и сырья в Приднестровье. Экономическая активность упала, констатировал глава приднестровского МИДа Виталий Игнатьев. Цель новых поборов – политическая. Двойного и тройного налогообложения нет нигде в мире, это противоречит нормам и ВТО, и Евросоюза, сказал Игнатьев. Продолжаем. Дуальное обучение – это одновременно профессия и практика. Об этом говорили представители техникумов, предприятий, депутаты на круглом столе развития дуального образования. Студенты профтехучилищ сейчас изучают теорию в своих учебных заведениях и сразу применяют знания на производстве. Нужно растить своих специалистов здесь, на месте, чтобы не пришлось завозить их откуда-то, подчеркнула вице-спикер и глава партии обновления Галина Тюфеева. Важно, по ее мнению, знать и недостатки дуальной системы, чтобы понимать, что должно сделать государство и что нужно поправить в законах. Уже завтра откроется новый театральный сезон, как всегда, премьерой. Театр Аронецкой представит спектакль «Три красавицы». Это романтическая комедия по пьесе российского драматурга Валентина Красногорова. «Эта постановка очень дорога для нас, мы много лет к ней шли», поделился главный режиссер театра Дмитрий Ахмадиев. Зрители оценят сакраментальный и очень личный спектакль. Трех подруг красавиц, кстати, играют три реальные подруги – Алена, Ира и Люда. Они вместе служат в театре много лет. И о погоде к этому часу в Тирасполе 14 тепла. Это все новости. Оставайтесь с нами.

Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.

0: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63 38.
1: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
2: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
1: Вау, я тоже хочу.
2: Так позвони в студию загара Санстудио 4-5-3 и запишись.
1: Погоди, а это обязательно?
2: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
1: А если я вертикальную хочу?
2: Санстудио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Санстудио. Студио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: у нас сейчас будет подарок прямо на столе, причем он не задержится. Ну, в моем понимании, именно таким образом все это будет происходить. Тираспольский виноконечный завод «Квинт» предоставил нам просто невероятные бутылочки вина, которые можно выиграть здесь в прямом эфире. Нужно просто-напросто написать телефон. +373-533-6177 это наш. Вот на этот телефон пишите в Вайбере.
1: Это наш.
0: Да, пишите в свой телефон. Мы вам перезваниваем, играем в игру 2 на 2, где диджеи будут разделены на две команды. И будем сражаться вместе с вами, будем помогать абсолютно безвозмездно, чтобы вы забрали эту бутылочку вина. В общем, пишите номер, и сыграем в игру, заберете вино.

0: 2 на 2 на Интер-ФМ.
1: Ну, смотрите, если бы сейчас это была не интеллектуальная игра, а просто мы вышли бы во двор и вышли бы 2 на 2, то в любом случае, кто играл бы со мной, наверное, выиграл. Потому что даже по килограммам мы уже выигрываем. У нас есть Вадим.
2: Все, ты используешь НЛП. Ты меня запрограммировал. И если у меня ничего не получится, я буду винить тебя.
1: 25-й кадр, да?
2: Да.
1: Вадим есть. Доброе утро, Вадим.
3: Доброе утро.
1: Как дела, как настроение, Вадим?
3: Замечательно, пятничная.
1: Отмечали вчера день рождения Интер-ФМ?
3: Конечно.
2: А я знаю, чем Вадим занимался вчера. Он делает ремонт. У него отпуск, он делает ремонт.
1: У себя хоть дома?
2: У себя.
3: Да, дома.
2: Я все знаю. Мы общались вчера в дирекции, он нас поздравлял.
1: Очень классно, очень классно. Светлана, а у вас как настроение?
4: Доброе утро, спасибо, пятничная.
1: Там книга вам нагадала кого-то, Альберта, или как его там, Джаред, это вам же?
4: Нет, она нагадала, что придет очень-очень много людей, но почему-то прощаться, а не поздравлять. Но,
2: это вы куда-то уезжаете?
1: А это знаете, в чем дело, Светлана? Это же как сон, знаете, когда сон снится, что-то плохое.

0: Ой, говорят, что, типа, значит, будет жить много лет. То же самое здесь интерпретируйте просто. Если ну, они значит, будут уходить, да. значит, они, наоборот, будут в большом количестве приходить.
1: Значит, моя мама будет жить много лет. Это очень хорошо. Да,
2: смотрите, да. тут написано «Милые дамы». Он галантно предложил обеим руку. Позвольте проводить вас в столовую.
0: Ничего себе. Ну, да. Светлана.
2: Кафе.
0: Давайте так, на правах...
2: Так, нам уже звонят.
0: Да, да, смотрите, есть 15 минут в школе между уроками.
1: Перемена.
0: Да. Ой, не буду объяснять это. Это тоже не буду. Не буду тоже объяснять.
2: Да все, сворачивайте.
0: Тоже не буду объяснять.
2: Это же ерунда какая-то.
0: Да ничего, так сложно все. О, смотри, из него пью чай, он такой красненький, собирают его и пью чай из него. Такой красненький, маленький. Не, нет, еще есть такой куст с красным, он сушит его и пью чай из него.
2: Бабушки.
1: Не знаю, может, барбарис.
0: Давайте, да. Все уже. Так, гребень мы, кстати, тоже не отгадали. Мы с вами отгадали погоду, ламинат, выговор, шедевр, пижама, ведущий и перемена.
2: Сколько?
0: Я вам
2: шесть?
0: Не объяснял слова такие, как стремянка, диарея, стык, масленка, фойе, сточные воды, эмаль и шиповник. Мы с вами тоже не угадали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, неплохо.
2: Нет,
0: давайте поаплодируем. Светлана, она вся молодец. Потому что если бы я объяснил бы слово вот то вот на букву «Д», то мы бы все не выиграли бы точно. Вы готовы, мальчики, девочки?
2: Мне страшно.
0: Не бойся,
2: страшно.
0: Я рядом. Не бойся.
2: Вадим.
3: Мы справимся.
0: Вадим, Вадим меня с Серегой на выставку Ван Гога. Давайте.
4: Ответный удар.
2: Дайте. Так, играем.
0: Синие.
3: Поехали.
0: Угу.
2: А, так, нет, нажимаем. Да.
0: О.
2: Так, мальчики играют в машинки, а девчонки...
3: куклы.
0: Да. Правильно делают.
2: Так. Кого мне привести в пример-то? Кто? А, Никулин, он...
3: клоун.
2: А еще как его можно назвать? Вот он...
0: В современном стиле.
3: Циркач.
0: А нет, тяжело будет.
2: Тяжело будет. Так, мы идем в университет, чтобы получить что? Высшее. Высшее.
3: А, образование.
2: Абсолютно верно. Ой-ой-ой-ой. Так, Елизавета Первая, это кто?
3: Королева.
2: Абсолютно верно. Так, так, значит, есть такие кинопроизведения, мы смотрим их и боимся. Это как называется?
0: Жанр.
2: Жанр. Да, да,
0: да,
2: да, нормально, нормально. А если смеемся, то это?
3: Улыбка.
2: Жанр фильма?
3: Комедия.
2: Абсолютно верно. Так, русский, английский?
3: Язык.
2: Да. Так, значит, когда мы строим дом, мы выкапываем вначале вот это.
3: Фундамент.
2: А еще нет, мы
3: от котлован, яма.
2: Да. У вас же ремонт, Вадим. Давайте
0: проверим теперь. Так, куклы отгадали, вопросов нет. Актер комик, она пыталась вам Никулина объяснить. Образование есть, боль в груди у нас не было. Королева была, Елизавета, да, фильм ужасов был, да, комедия был, язык котла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
2: Подожди, ты как? Подожди, раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, да.
0: Ну что, еще, семь. Будем? Или
2: в... А давай каждому в честь праздника вчерашнего.
0: В честь дня рождения. Вы не против? Господа, вы не против? Я думаю, что...
2: Они согласны.
0: Они согласны. Она сказала да.
2: И мы строили, наконец
0: и
2: построили.
0: И мы счастливы, да. Ну, на самом-то деле, у Интерфам есть такая добрая традиция, чтобы в свой день рождения, конечно же, раздавать подарки.
2: А
0: вчера
2: почему?
0: Одна порция
2: смотри,
0: была,
2: 7,
0: сегодня
2: 177.
0: 177 подарков, что ли?
2: Все сложилось. 7, это...
0: все,
2: значит, 7 счастливых.
0: Все сегодня будут, значит, с тем самым напитком, который, надеемся, вам, значит, у Светланы поможет встретить гостей, а Вадиму завершить все-таки этот самый ремонт. Спасибо вам огромное. Можете передать привет. Давайте со Светланы начнем.
2: А давайте.
1: Хочу, конечно, поздравить сегодня свою мамочку с днем рождения. 75 лет. Это да. такая чудесная дата.
0: Да, да.
1: Нас у нее 3 дочери. Хочу ей сказать спасибо за воспитание, за жизнь и за вообще за все, что она дала. Она очень чудесный человек. Радио Интер-ФМ, еще раз повторюсь, вчера поздравляла, сегодня тоже. Желаю вам успехов, удачи, побольше здоровья, положительных эмоций, радости. И, конечно же, радовать нас этой чудесной, прекрасной музыкой и подарками.
0: А скажите,
1: вы большие молодцы.
0: Светлана, спасибо огромное, спасибо. Вот аплодисменты для вас специально. Потому что мы... Вы на Инстаграм наш подписаны?
1: Да, конечно.
0: А вы видели ролики? Ну, вчерашние.
2: Видела,
1: слушайте.
0: Кто, какой герой вам больше всего понравился?
1: Слушайте, не знаю, мне все люди
0: все хороши,
1: понравились.
0: Да.
1: Очень, если честно, я бы хотела и сама поучаствовать.
0: А у нас, будет эта рубрика продолжаться, потому что все-таки мы тысячу раз говорили, тысячу первый повторим, что мы, да, диджеи, мы, да, радио, но радио это и есть вы. Вы и есть тот народ, который слушает 177, и нам очень приятно. И вот хотелось все-таки... мы лица свои не так часто показываем, да, а ваши лица очень приятно видеть, потому что мы какой-то образ создаем. Вот Светлана сейчас по голосу вот такая вот, Вадим по голосу вот такой вот, а выглядит практически вы совсем

0: по-другому. Вадим, давайте теперь вы уже. Аксакальский тост нам, и мы пойдем дальше.
1: Честно, у меня сейчас столько волнений. Пусть говорят, что книга предсказания ничего не предсказывает.
0: Да, а что вы волнуетесь? Вы что, в море,
1: сегодня,
0: что ли?
1: Просто сегодня такой день, и столько совпадений. Какой? У вас радио 107,7.
0: Да.
1: Мы с Светланой отгадали по 7 слов.
0: Да.
1: Это семерки.
0: Так,
1: и
0: еще что?
1: Какое еще совпадение? У моей мамы тоже сегодня день рождения.
0: Ух ты, ёкарный бабай.
1: Да.
2: У вас разные мамы. Мы помним, у Светланы 3 сестры.
0: Да.
1: У нас 2 брата.
0: Вот это да.
2: Мамочки, сколько
0: исполнилось? Так а что вы переживаете-то? На самом-то деле это же хорошо, когда совпадение происходит. Ну, то есть это прям по-настоящему.
2: Значит, вот это у нас закрутилось.
0: Да, движетесь в правильном направлении, Вадим. А вы подписаны на Инстаграм Интер-ФМ?
2: Подписан.
1: Конечно, подписан.
0: Да? Здорово. У вас был какой-то вчера любимый герой?
1: Ну, ой, вот, честно, я всех. Вчера до Инстаграма сильно не дошел.
0: Дойдите. Вот. Дойдите, мы ждем вас, комментируйте, лайкайте.
2: Делитесь.
0: Конечно же, мы не будем ни в коем случае выделять кого-то, но фактуры, и причем все разные истории, вы понимаете, насколько разношерстная вся эта произошла у нас штуковина. Сколько там, 8, да, или 9 героев было. Кто-то, да, на рынке вот такой вот, кто-то на рынке вот такой, кто-то вообще молодой, ему 16 лет, и он слушает радио Интер-ФМ.
2: Егор, привет, если
0: вообще,
2: ты нас сейчас
0: слышишь. Кто-то в супермаркете в силу своей работы вынужден слушать иногда радио Интер-ФМ. Мы, кстати, передаем привет. Привет всем супермаркетам, которые у нас работают в республике. Низкий вам поклон. Всегда говорю о том, что наши девочки, ну и те все те, которые вот грузят, и вам тоже, ребятки, привет. Ну просто девчонки, которые на кассах, которые вот на кругу, у них так называется там, где мясной корпус, они всегда ждут этого привета. Они на самом-то деле большие молодцы в чем? То, что такого нет нигде в мире, наверное. Я не знаю, вот, куда не ездил, такого нет нигде в мире, поэтому удивляются всегда туристы, когда приезжают, что у нас тут упаковывает в пакет сам кассир. Все успевает. Поэтому вы
2: еще
0: тоже
2: улыбнуться.
0: Вы поймите, что они тоже 8-10 часов сидят за этим прилавком и вам фасуют все это дело. Поэтому лишний раз лучше улыбнитесь им. Скажите, пожелайте хорошего дня, потому что им эта бодрость, я уверен, понадобится. А вот эта вся другая история нам не нравится. Давайте что-то такое интересное хотим послушать, что ли, вы там предлагаете?
2: Я вот вижу Монатика. А давайте приподнимем.
0: Ловим ритм вместе здесь на 107,7.

0: На пикник выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируйте торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от Хай-Тек. Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
5: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение.
1: Хорошее начало.
2: Хорошее настроение, друзья, здесь на волне радио Интер-ФМ, но круглосуточно, даже с этим никто не поспорит, и причем круглосуточно 24 года подряд. Вот 24 года, 24 на 7, то есть это все радио Интер-ФМ.
1: Об этом, кстати, я не думал.
2: Не подумали, но, видите, хорошая мысля, как говорится, знаете, куда приходит. На этом все. Шоу «Хорошее начало» завершается.
1: Запускайте.
2: Но есть прекрасное, прекрасное, конечно же, продолжение. Есть прекрасное продолжение этого дня. Вот совсем скоро наши коллеги придут и порадуют своими интересными новостями, своими и интересными розыгрышами, подарками,
1: вот как ты можешь сидеть? Просто сидеть и говорить.
2: А это в очередной раз подтверждает то, что все-таки есть хорошие музыкальные сопровождения, которые радуют каждого, мне кажется, слушателя радио Интер ФМ. У меня ассоциация с этой композицией, конечно же, море, тепло и сказка. А сказка у каждого своя, ребят. Давайте уйдем.
1: Уходим в закат.
2: Уходим на выходные.
1: Пошли титры.
2: В прекрасном настроении, в прекрасном восточном настроении, которое дарит радио Интер ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою маму.
0: Оленька, я тебя люблю.
2: Хочу передать привет, брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
2: 25 сентября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27,
3: но скидки будут меньше.
2: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетела?
6: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала, там сейчас акция.
5: Вау, я тоже хочу.
6: Так позвони в студию Загара Сан Студио 4-5-3 и запишись.
5: Погоди, а это обязательно?
6: Нет.

0: Но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
1: А если я вертикальную хочу?
0: Sun Studio 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Sun Studio в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
2: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
3: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: 11:19 на часах, эфир продолжается, но теперь в другой компании. В студии с вами София Шерсвит и Ольга Пшеничная для того, чтобы сделать этот день еще лучше.
1: Безусловно, друзья мои, следующие несколько часов проведем с большим удовольствием вместе в этот прохладный, но солнечный денек. Сегодня пятница, это не может не радовать. Впереди у нас выходные, да, не длинные, да, обычные, но все же выходные. А сделать чуть-чуть получше этот день вполне себе в наших, да и в ваших руках. Остаемся вместе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Вот я попал, его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
3: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
4: 25 сентября с 16.00 и до полуночи. Честные скидки до 50% на отопительную технику

Дух холостяков, всех сверхзанятых людей и, конечно, любимое лакомство сибиряков. Я думаю, что многие уже догадались, речь идет о пельменях. О да, и я ее ведущая София Шерсвит. Всем приятного аппетита и пока-пока! Планировать выходные удобнее с Вкусномиром. Оставляйте заказ на готовые блюда в наших магазинах в Тирасполе или на сайте edapmr.com и отдыхайте в свое удовольствие. Полуфабрикаты, мясные и рыбные блюда, гарниры, салаты, десерты, сладости и торты для вашего беззаботного отдыха. Вкусномир готовит с любовью. Телефон в Тирасполе 63 709.

0: 177. Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Тирасполе час дня. Вы слушаете новости. Наличие у Кишинева черных списков приднестровцев подтвердил вице-премьер Молдовы Валерий Киверь. Так он ответил на вопрос о задержаниях приднестровцев в кишиневском аэропорту. Вопрос задали по итогам вчерашней встречи политпредставителей. Молдавский вице-премьер связал случаи задержания и тщательной проверки приднестровцев с необходимостью обеспечить безопасность. Такие задержания в аэропорту Кишинева происходят каждые несколько недель, отметил глава МИДа Приднестровья. Виталий Игнатьев подчеркнул. Молдова должна исполнить рекомендации Бюро ОБСЕ по правам человека и отменить свой репрессивный закон о сепаратизме. Дуальное обучение – это одновременно профессия и практика. Об этом говорили представители техникумов, предприятий и депутаты на круглом столе о развитии дуального образования. Студенты профтехучилищ сейчас изучают теорию в своих учебных заведениях и сразу применяют знания на производстве. Нужно растить своих специалистов здесь, на месте, чтобы не пришлось завозить их откуда-то, подчеркнула вице-спикер и глава партии обновления Галина Антюфеева. Важно, по ее мнению, знать и недостатки дуальной системы, чтобы понимать, что должно сделать государство и что нужно поправить в законах. Школы Слободзеи сегодня занимаются только спортом. В районе проходит День здоровья. Масштабный спортивный праздник по этому случаю организовали в теоретическом лицее имени Спельника. Пригласили гостей из 15-й школы Бендеры и чемпионов легкоатлета Николая Орлова и борца Игната Мейко. Зарядка, разные соревнования, эстафеты и игры – программа праздника. 23 года назад Бендеры вернулись к своим историческим гербу и флагу. Герб Бендер был утвержден еще в 1826 году при императоре Николае I. Это тот самый двуглавый орел на золотом поле и лев на черном фоне. И, кстати, он связан с историей шведского короля Карла XII. После Полтавской битвы он нашел убежище в Бендерах. У города за всю его историю были разные варианты герба. В советское время символом Бендер были роза, шестеренка и челнок, символы множества производств. И, конечно, на гербе были очертания крепости. И о погоде к этому часу в Тирасполе. Плюс 18. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.
2: Здравствуйте. Я хотела бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат.
6: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
0: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты, встраиваемые варочные панели и духовые шкафы, компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем, для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
2: Вот я попал, его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
3: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
4: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
6: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
7: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
6: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
8: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: приветы, поздравления, заветные пожелания. Все это про программу по заявкам. И сейчас наша слушательница Светлана вспомнила про такую замечательную функцию, что вы можете не только писать нам Viber, но еще и позвонить. И прямо сейчас она озвучит свое поздравление в прямом эфире. Светлана, здравствуйте. Кому будут приветы?
1: Добрый день, дорогое радио. Сегодня очень такой большой знаменательный день для меня и для моих сестер. Мы хотели бы от нашего имени поздравить нашу дорогую маму с днем рождения. Мамочка, Лилечка, мы тебя очень любим. Спасибо тебе большое за все, за твою заботу, за любовь, за жизнь. И чтобы твои 75 лет обязательно прошли очень чудесными, и много-много здоровья тебе.
0: Боже, какая красивая дата. 75 лет. Аплодисменты в честь этого. Ну, такого упускать нельзя. Надеюсь, что ваше поздравление обязательно услышали. Мы тоже всей командой Радио Интер ФМ поздравляем. И, конечно, хочется включить для такой прекрасной дамы замечательную композицию «Город 312. Невероятный день».

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 16 часов. В Тирасполе. Здравствуйте. Милиция Дубасар сегодня отмечает 35-ю годовщину перехода под юрисдикцию Приднестровья. В 91-м в этот день молдавские опоновцы во второй раз попытались захватить город, но полицейские столкнулись с протестами местного населения. В столкновениях были ранены 9 человек, десятки избиты. Жители Дубасар тогда окружили районное отделение милиции и потребовали от сотрудников перейти на сторону Приднестровья. 26 милиционеров объявили о готовности служить молодой республике. Вскоре к ним присоединились участковые из сел района, пожарные. В следующие полгода четверо милиционеров погибли в результате провокации националистов Молдовы. В марте 92-го личный состав Дубасарского РОВД охранял важные объекты и поддерживал порядок в городе. Слободейские пожарные и спасатели стали лучшими на 31-м чемпионате по пожарно-прикладному и аварийно-спасательному спорту. На втором месте обе тираспольские команды. Бронза у пожарных Днестровска и спасателей Рыбницы. Лучших поздравил и наградил временный министр внутренних дел Андрей Барабаш. Победителям он вручил медали и кубки.

23 года назад Бендеры вернулись к своим историческим гербу и флагу. Герб Бендер был утвержден еще в 1826 году при императоре Николае I. Это тот самый двуглавый орел на золотом поле и лев на черном фоне. И, кстати, он связан с историей шведского короля Карла XII. После Полтавской битвы он нашел убежище в Бендерах. У города за всю его историю были разные варианты герба. В советское время символом Бендер были роза, шестеренка и челнок. Символы множества производств. И, конечно, на гербе были очертания крепости. Продолжаем выпуск. Сельхозярмарки начнется в воскресенье, день села в Гиске. Ей исполняется 164 года. Праздничную программу подготовили для всей семьи. 3 часа дня стартуют игры и развлечения для детей. Затем, через час, торжественная часть. Продолжится она концертом ансамбля МВД. А в 6 часов вечера все село приглашают на выступление творческих коллективов и огненное шоу. С 7 до 10 для молодежи будет дискотека. День села Гиска отметит на летней эстраде. Вход свободный. И о погоде. В Тирасполе 21 градус тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь Трансгаз. Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные.

0: кухонные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем, для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
3: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
2: Но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать?

0: без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, в кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону 08-50-08.
1: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
2: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63-38.
3: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
4: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровской столице 17 часов. Здравствуйте. Дуальное обучение – это одновременно профессия и практика. Об этом говорили представители техникумов, предприятий и депутаты на круглом столе о развитии дуального образования. Студенты профтехучилищ сейчас изучают теорию в своих учебных заведениях и сразу применяют знания на производстве. Нужно растить своих специалистов здесь, на месте, чтобы не пришлось завозить их откуда-то, подчеркнула вице-спикер и глава партии обновления Галина Антюфеева. Важно, по ее мнению, знать и недостатки дуальной системы, чтобы понимать, что должно сделать государство и что нужно поправить в законах. К другим темам. В Дубосарах особенные дети открыли фестиваль «Цветик-семицветик». Три дня ребята с особыми возможностями здоровья из Приднестровья и зарубежья будут разговаривать, заниматься творчеством.

физкультурой, увидят спектакли и узнают, что такое ипотерапия. Проще говоря, покатаются на лошадях и пообщаются с ними. Фестиваль в Дубасарах организовывают несколько лет подряд на базе центра реабилитации. В этом году он проходит под девизом «Особенные дети. Большие возможности. Общее будущее». «Цветик-семицветик» — это больше, чем фестиваль. Это семья, где особенные люди делают мир добрее, а творчество объединяет сердца, подчеркивают организаторы. Школы Слободзеи сегодня занимаются только спортом. В районе проходит День здоровья. Масштабный спортивный праздник по этому случаю организовали в теоретическом лицее имени Спильника. Пригласили гостей из 15-й школы Бендеры, чемпионов, легкоатлета Николая Орлова и борца Игната Мейка. Зарядка, разные соревнования, эстафеты и игры – программа праздника. Собака, кошка и собака сбили самокатчика в Тирасполе. ДТП снял видеорегистратор в машине ученика автошколы. Тройка животных внезапно выбежала на дорогу. Двое промчались мимо, а третий участник погони врезался прямо в мужчину и сбил его. Пес быстро встал и удрал. Пострадавший сел на самокат и поехал дальше. Видео сняли в 8 утра. Дорога была пустой и безлюдной. Ролик уже набирает сотни просмотров и комментариев в соцсетях. Судьба самокатчика и черной собаки сложилась удачно. А теперь погода на завтра, 26 сентября. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-11 градусов, днем потеплее. 19-21 тепла. К воскресенью днем ожидается уже плюс 23. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь «Трансгаз». Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки с духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
3: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: там циклоны и антициклоны, они в воздухе между собой что-то вот решат, определятся, и будет у нас теплая погода на... Вернее, второе пришествие теплой погоды.
1: Да, будет где-то в следующем году, где-нибудь в мае, если повезет. Но, нет, синоптики говорят, что будет действительно бабье лето, только сначала нужно будет вот эту черноморскую депрессию перетерпеть. Перетерпим, а там уже и вот вам, пожалуйста, теплая погода. Надолго она к нам или нет, узнаем чуточку позже. Ну а пока наслаждаемся хорошей музыкой.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. У меня ничего не болит. Знакомая фраза? А знаете, что кариес часто начинается совершенно без боли? Когда зуб уже начинает беспокоить, проблема может оказаться гораздо серьезнее. Всего один визит – это возможность заметить все вовремя и сохранить свои зубы здоровыми. Не ждите боли. Приходите на консультацию к стоматологу. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
4: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 3-7-2-11-83.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Времечко бежит, на часах уже 17.50, а значит пора нам с вами прощаться на сегодня буквально. В понедельник обязательно вернемся, но на этом эфир не прекращается, еще будут интересные программы, не переживайте, никуда не уходите. Ну а впереди выходные, классные, яркие, интересные и, будем надеяться, продуктивные в том числе. Этого мы вам и пожелаем.
1: Ну, продуктивное, ты имеешь в виду, что можно съесть много продуктов?
0: Например?
1: Например, каких-нибудь хороших шашлыки пожарить, если, конечно, вас не испугает погода за окном, хотя дождь вроде завтра есть, но только днем, а потом вот его не будет. Ну, в общем, можно даже под зонтиком, мне кажется, жарить шашлыки. Поэтому, друзья, всем желаем замечательных выходных и встретимся с вами снова уже в понедельник. Всем пока.
0: Пока-пока.

0: Она может быть дерзкой или по-царски неспешной. Классической или ультрамодной. Как бы там ни было, ей нужно от тебя лишь одно.
1: Безупречное знание правил дорожного движения. Докажи своей машине, что ты ее достоин. В понедельник и четверг в 12:15 вступай в автоклуб на Интер-ФМ. Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 18 часов. Тирасполь. Здравствуйте. Особые черные списки приднестровцев есть у Молдовы. Это признал накануне вице-премьер по реинтеграции Валерий Кивер. Так он прокомментировал задержание и депортации жителей Приднестровья. Такие ситуации в аэропорту Кишинева фиксируются буквально каждые несколько недель, сказал глава МИДа Виталий Игнатьев. Когда человека лишают возможности вернуться домой, это одна из форм давления. Молдова должна исполнить рекомендацию Бюро ОБСЕ по правам человека и отменить свой репрессивный закон о сепаратизме, подчеркнул Игнатьев. Все же 26 леев за куб газа в Молдове. Национальное агентство по регулированию в энергетике предложило с 1 октября повысить тариф. Он всего на 11 бани ниже требования Энергокома. Подорожание связано дополнительными расходами поставщика на 167 миллионов леев. А кроме того, цена на покупку газа заложена в 840 евро за 1000 кубов. И его еще нужно приобрести, уточняют СМИ Кишинева. Поднимается и стоимость отопления. В Кишиневе гигакалория будет стоить 3277 леев. В Бельце дороже почти на 100 леев. Окончательное решение о повышении цен агентство примет в понедельник. Ранее экономисты предрекали увеличение тарифов и подчеркнули, после газа поднимутся также тарифы на электричество и воду. К другим новостям. Ситуация с уровнем Днестра остается сложной. Сброс воды из украинского водохранилища пока останется на уровне 60 кубов в секунду. Это решила Днестровская комиссия, несмотря на предложение Украины снизить объемы. В Днестровское водохранилище поступает воды в 3 раза меньше, чем идет сброс. Маловодие наблюдается на всем протяжении реки, и это меняет экосистему. Под угрозой некоторые виды рыб, сообщают экологи. Рыбаки подтверждают, их привычные места для ловли исчезают, и рыбы очень мало. Уровень воды в Днестре снижается из-за того, что нет осадков, прежде всего в Карпатах. Сегодня на метеостанции Тирасполя были зафиксированы первые заморозки. Слегка подморозило на уровне 2 сантиметров от почвы. А впереди нас ждет Черноморская депрессия и бабье лето. В эти выходные днем около плюс 20, а ночью 10 тепла. С понедельника усилится ветер и местами пойдут дожди. А к следующим выходным ждем бабье лето. Оно выпадает на начало октября. Ну а завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-11 градусов.

0: октября с 16.00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
1: Но скидки будут меньше.
0: Черная пятница в центре климата. Звони 14.40.
2: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
3: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
2: Вау, я тоже хочу.
3: Так позвони в студию Загара Санстудио 4-5-3 и запишись.
2: Погоди, а это обязательно?
3: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
2: А если я вертикальную хочу?
3: Санстудио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия Загара Санстудио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
5: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 3-7-2-11-83.
6: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Кулинарное досье. Вся правда о еде без купюр.
1: Приветствую всех, кто любит таинственные истории возникновения самых разных блюд со всего мира. С вами София Шерсвит и программа «Кулинарное досье». Сегодня мы будем с вами вкушать еду холостяков, всех сверхзанятых людей и, конечно, любимое лакомство сибиряков. Я думаю, что многие уже догадались, речь идет о пельменях. О да, пельмени – это настоящая палочка-выручалочка в любых ситуациях. Когда гости на пороге, а в холодильнике пусто, ну или тогда, когда вы зверски голодны, а в холодильнике… Впрочем, вы понимаете.
0: А теперь повнимательнее.
1: Сейчас кажется, что пельмени – это истинно русский продукт, а как бы не так. Существует версия, как пельмени появились на Руси. По одной из них мы обязаны финно-угорским племенам. Причем название состоит из двух слов – угорского языка «пель» – «ухо» и «нянь» – «хлеб». И действительно, пельмень чем-то смахивает по форме на ухо. Сначала пельмени полюбились на Урале. С Урала пришли в Сибирь и оттуда в конце 14 века распространились по России, а потом и по всей Средней Азии. Хотя азиатские народы считают, что пельмени – изобретение их предков. В любом случае, любой русский абсолютно уверен,

0: что пельмень исконно наш. Хотя похожие блюда существуют и в других национальных кухнях. У итальянцев это равиоли, у украинцев вареники, у армян бараки, а у грузин хинкали.
1: Рассмотрим поближе.
0: Первоначально у древних уральских и финно-угорских народов пельмени имели глубокое ритуальное и сакральное значение, являлись символом приношения домашнего скота в жертву богам. Именно поэтому фарш для классических пельменей состоит из трех видов мяса – говядины, свинины и баранины. А еще блюдо особенно полюбилось кочевникам, потому как их удобно хранить, а мясо, завернутое в тесто, не так сильно привлекает хищников. Кстати, в 1879 году в Нижнем Новгороде была издана брошюра под названием «Песни про пельмени», эпиграфом которой были такие слова: «Готов упасть я на колени перед тем, кто выдумал пельмени». Вот в такой шутливой форме написаны более 20 строф, в которых заключено признание в любви автора к этому блюду. В 2004 году в Ижевске открыли памятник пельменю. В 2011 году в одном из ресторанов Северного Китая был изготовлен самый большой пельмень. Вес его составлял 79 килограммов. А вот самые дорогие пельмени можно заказать в ресторане Golden Gates в Бронксе, Нью-Йорк. Отличительной особенностью блюда является не только то, что в их состав входят телятина, лососина или свинина, но также железо рыбы факел, которое живет на большой глубине. Благодаря этой железе пельмени окрашены в синий-зеленый цвет. Порция из 8 таких пельменей стоит в ресторане $2400.
1: Подведем итоги.
0: Неважно, приготовили вы пельмени сами или купили это лакомство в магазине, немаловажную роль играет то, как вы сварили этот продукт. Не жалейте для варки воды и добавьте в бульон несколько лавровых листочков, перец горошком, целую головку лука и пару зубчиков чеснока. Вот и все. Но это только на сегодня. С вами была программа «Кулинарное досье» и я ее ведущая София Шерсвит. Всем приятного аппетита и пока-пока! Планировать выходные удобнее с Вкусномиром. Оставляйте заказ на готовые блюда в наших магазинах в Тирасполе или на сайте edapmr.com и отдыхайте в свое удовольствие. Полуфабрикаты, мясные и рыбные блюда, гарниры, салаты, десерты, сладости и торты для вашего беззаботного отдыха. Вкусномир готовит с любовью. Телефон в Тирасполе 63 709.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63 38.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Дом обоев «Эль Калор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
5: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Калор», город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291. Второй этаж напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
6: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
7: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников,

0: стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
1: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

3, 4, ноги шире. Утренняя разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого здоровья и хорошего настроения. Не пропусти. Закончили.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 7 часов в республике. Здравствуйте. Милиция Дубасар сегодня отмечает 35-ю годовщину перехода под юрисдикцию Приднестровья. В 91-м в этот день молдавские японовцы во второй раз попытались захватить город, но полицейские столкнулись с протестами местного населения. В столкновениях были ранены 9 человек, десятки избиты. Жители Дубасар тогда окружили районное отделение милиции и потребовали от сотрудников перейти на сторону Приднестровья. 26 милиционеров объявили о готовности служить молодой республике. Вскоре к ним присоединились участковые из сел района, пожарные. В следующие полгода четверо милиционеров погибли в результате провокации националистов Молдовы. В марте 92-го личный состав Дубасарского РОВД охранял важные объекты и поддерживал порядок в городе. Другим темам. Российские аттестаты из рук вице-премьера Виталия Нягу сегодня получили выпускники КИЦКАН и еще два десятка молодых людей теперь с документами, которые расширяют возможности. Часть выпускников уже поступила.

Самым живым я оставался, хотя уходил. Если ты, это я, ты спасение. Я как дурак выбираю горение. Пусть это глупо, пусть это больно. Мне без тебя уже слишком спокойно.

0: Нужна реклама? Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Упа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
4: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
5: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
6: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
7: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. Особые черные списки приднестровцев есть у Молдовы. Это признал накануне вице-премьер по реинтеграции Валерий Кивирь. Так он прокомментировал задержание и депортации жителей Приднестровья. Такие ситуации в аэропорту Кишинева фиксируются буквально каждые несколько недель, сказал глава МИДа Виталий Игнатьев. Когда человека лишают возможности вернуться домой, это одна из форм давления. Молдова должна исполнить рекомендацию Бюро ОБСЕ по правам человека и отменить свой репрессивный закон о сепаратизме, подчеркнул Игнатьев. Большинство жителей Молдовы считают, что страна движется в неправильном направлении. Это показал последний.

последний опрос Молдавского института публичных политик. Почти 57% опрошенных заявили, что Молдова идет не туда. Около 38% довольны нынешним курсом. Остальные не стали отвечать. При этом свыше 58% респондентов признали, за год экономическая ситуация стала хуже, а 41% полагают, в будущем будет еще хуже. К другим темам. В Дубасарах особенные дети открыли фестиваль «Цветик-семицветик». Три дня ребята с особыми возможностями здоровья из Приднестровья и зарубежья будут разговаривать, заниматься творчеством, физкультурой, увидят спектакли, узнают, что такое ипотерапия. Проще говоря, покатаются на лошадях и пообщаются с ними. Фестиваль в Дубасарах организовывают несколько лет подряд на базе центра реабилитации. В этом году он проходит под девизом «Особенные дети. Большие возможности. Общее будущее». Сегодня на метеостанции Тирасполя были зафиксированы первые заморозки. Слегка подморозило на уровне 2 сантиметров от почвы. А впереди нас ждет Черноморская депрессия и бабье лето. В эти выходные днем около плюс 20, а ночью 10 тепла. С понедельника усилится ветер и местами пойдут дожди. А к следующим выходным ждем бабье лето. Оно выпадает на начало октября. Ну а завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-11 градусов. Днем потеплее, 19-21 тепла. К воскресенью днем уже плюс 23. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Долгожданное поступление техники «Гефест» в Тирасполь Трансгаз. Большой выбор моделей под любые задачи и бюджет. Газовые и газоэлектрические плиты. Встраиваемые варочные панели и духовые шкафы. Компактные настольные плиты на 2 и 4 конфорки. С духовкой и без. Качество, проверенное временем. Для уюта и комфорта на вашей кухне. Подробности по телефону 1504.
3: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
4: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
5: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
7: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
8: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону 08-50-08.
9: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Внимание! В центре климата черная, черная пятница.
3: 25 сентября с 16:00 и до полуночи честные скидки до 50% на отопительную технику и солнечные электростанции. Любите пораньше лечь спать? Приходите 26 или 27.
2: Но скидки будут меньше.
3: Черная пятница в центре климата. Звони 14:40.
4: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетела? Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция. Вау, я тоже хочу. Так позвони в студию Загара Сан-Студио 4-5-3 и запишись. Погоди, а это обязательно? Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже. А если я вертикальную хочу? Сан-Студио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия Загара Сан-Студио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
7: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
6: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
8: Приднестровье! Не пропустите самый масштабный розыгрыш более 50 ценных призов от «Хай-Тек». Уже более 60 участников по всему Приднестровью стали обладателями холодильников, стиральных машин, телевизоров и других ценных призов. Условия участия у нас на сайте hightech.md.
9: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.